0: слушай незабравими та хітове на Радіо Вега Плюс. На www.radiovega.bg.
1: Вега Плюс. 95.5 Благоевград и Симитли. 91.9 Петрич и Сандански. Радио Вега Плюс. Незабравимите хитове.